0: Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

0: Ворон, так ты, Юрич, чей пречистоматый, слыпал воды. Ой, чипан, чипробан, бичи нам рапи, эй, ну, махлопти, давай.
1: Ща не йде, а не йде.
2: Не притомилися?